0: Und na Yael, der Rufus, Yael, Flini, ja, der Quas, ja, der Schande, Johnny Chai, ja, Yael Sushi, ja, Yael Chi, ja, Yael andere Suppe, die es so sieht, ja, Yael, ja, Yael,
1: Du hast
0: nur Nein, ich habe auch die Maske was. Ich Johnny Chai,
1: хорошо.
0: Dam, ja, jel, sir, ja, jel, ja, ja, pini, malako, ja, jel, ja, blalo, ja, jel, limonen, ja, jel, ananas, ja, jel, ja, jel, sir, i, ah, ja, jel, kruse, ja, schokolad, ja, jel, warte, kuchen, sis.
1: Aber ich bin ein Papagei.
0: Ich habe Angst, Mit Weg. Нет, это была шутка.
1: Что? Смотрите, я попугай.
2: Мит-вит.
3: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.